0: Ростовом.
1: Всем привет, мы группа «Угли».
0: Слушайте нашу новую песню, которая называется «Посмотри на меня» на новом радио.
1: Это песня о самой большой и чистой любви, и мы желаем каждому из вас ее обрести.
0: Ваши угли.
2: Я услышу шаги невесомые по коридору твоей. Мир замрет, и замрем в мире мы. Пусть сейчас жизнь монетою ржавою катится к недрам земли. Ты же знаешь, как все переменчиво. Крепче меня держи.

Радио Изион Мьюзик представляют. Завтра в 18:00 финал конкурса новой музыки исполнителей Музыкастинг. Будущую звезду определят слушатели.

0: слушай, голосуй.
1: Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте.
0: Партнер трансляции ВК-видео.

до встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет, то все хорошо.

0: радио.
1: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: 8-7.
1: Залетай.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.

0: N.U. Красота.
1: Ай, какая красота, жаль, я снова все разрушу, тай, как замки изо льда, слезы не растопят душу. Ай, какая красота, жаль, я снова все испорчу, лед в глазах и пустота.

0: Народы на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: залетай.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Тем, кто с порядком в жилище дружен, набор для уборки очень нужен. Сделаешь точно поступок верный, когда себе купишь коврик преддверный. В сети магазинов «Милый дом» наборы для уборки веник и совок от 119 рублей. Преддверные влаговпитывающие коврики от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Новое – это вот это.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580 600.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Плейсу 7 лет.
2: Плейсу 7 лет.
3: Плейсу 7 лет!
2: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land – твой выбор, твой характер.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.

оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02.

0: Залетай.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
5: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Новое — это вот это.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L0FS77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Псс, Плейсу 7 лет.
3: Плейсу 7 лет.
4: Плейсу 7 лет!
3: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое. Это мы.
12: Всем привет, с вами Хам Али и Новоиз.
13: С вами Аннет Сайс.
14: С вами Рамиль.
15: С вами группа Добро.
16: Всем привет, с вами Звонки.
17: Всем привет, это Артик Асти.
18: Это Филатов и Кэрос.
19: Это Саня СТ.
2: Это Сергей Лазарев.
5: Всем привет, меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, с вами Джонни.
14: Новое радио. Новое радио.
7: Присоединяйся погромче.
1: Новое радио.

0: Реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
5: Застройщик ООО «СЗ Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: только на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
0: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Новое это мы.
7: Всем привет, с вами Хама Алиновый.
8: С вами Анет Сай.
9: С вами Рамиль.
10: С вами группа Добро.
11: Всем привет, с вами Звонки.
12: Всем привет, это Артик Асти.
13: Это Филатов и Кэрос.
14: Это Саня Эсте.
15: Это Сергей Лазарев.
16: Всем привет, меня зовут Йолка.
17: Всем привет, с вами Джонни.
18: Новое радио.
2: Присоединяйся погромче.
5: Radio.ru.
2: Новое радио.
19: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Реклама.
1: Каким будет дом Мельникова после реставрации? Как связаны Мейерхольд, Таиров, Додин и Боровский? Как иностранцы-коллекционеры изменили советский андеграунд? Читайте в газете об искусстве The Art Newspaper Russia. Все, что нужно знать о событиях художественного мира в России и за рубежом. Оформляйте подписку на сайте газеты. А также читайте еще больше новостей о выставках, музеях и арт-рынке на theartnewspaper.ru. 18+.
3: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
4: Интернет для женщин woman.ru.
3: 18+.
5: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
3: 18+.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артика Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
1: Новое радио.

0: Реклама.
1: Плейсу 7 лет.
2: Плейсу 7 лет.
3: Плейсу 7 лет!
2: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН. Если

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
2: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: В Магнитогорске 12. Новое радио.
2: Вот знаешь, иногда на работу просыпаюсь в токсичном настроении, но сегодня, открыв глаза, понимаю, что как-то спокойно. Спокойно и размеренно. Смотрю на календарь. Воскресенье, потому что сегодня. А значит, нужно отдыхать, улыбаться друг другу и слушать суперхиты и суперновинки. Этим и займемся.

0: понимаешь, только сказал о том, что сегодня проснулся в хорошем настроении, спокойно приехал на работу. Курьер, который вез мне завтрак, видимо, это услышал, либо я сам накаркал. Не знаю. Ну, в общем, заказ он отменил, просто куда-то пропал, и теперь я без завтрака. Как мне быть спокойным в этой ситуации? Ну, я пока держу себя в руках и просто сделал заказ заново. Все. Хорошее настроение. Выходные продолжаются. Дмитрий Лапиков у микрофона. Это, если что, я. И тебе желаю того же. Просто делай громче, если что. Мы как психолог. Не знаю. Например, так. В общем, впереди еще больше суперхитов и суперновинок. Будь с нами и классного тебе дня.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. 1+1.

0: Смиритесь. Реклама.
1: Плейсу 7 лет.
2: Плейсу 7 лет.
3: Плейсу 7 лет!
2: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара Place. Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Если

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Новое радио.
9: Новое радио.

0: Я напомню тебе, что трек вышел в 2011 году, и тогда столько событий было. Гарри Поттер, финал был в кино, Барселона выиграла Лигу чемпионов, первый Уимблдон Новака Джоковича был, сборная России победила на чемпионате мира по хоккею, елка выпустила свой Прованс тогда, в 2011 году, ты понимаешь? Titanium Дэвид Гетта выпустил, We Found Love, Риана и Кэлвин Харрис, ну то есть 2011 год, 15 лет назад, причем, Адель тогда выстрелила с альбомом 21 сразу же в топ-чартах на первое место, если мне не изменяет память, iPhone 4S вышел еще, 2011 год, напомню. Все, возвращаемся в 26-й, обратно.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Браун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
1: 18+.

0: Проверите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
2: Интернет для женщин. Woman.ru.
1: 18+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
7: Сладкий вкус малины на двоих.
6: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Каким будет дом Мельникова после реставрации? Как связаны Мейерхольд, Таиров, Додин и Боровский? Как иностранцы-коллекционеры изменили советский андеграунд? Читайте в газете об искусстве The Art Newspaper Russia. Все, что нужно знать о событиях художественного мира в России и за рубежом. Оформляйте подписку на сайте газеты. А также читайте еще больше новостей о выставках, музеях и арт-рынке на theartnewspaper.ru. 18+.
11: Новое радио.

0: 2022 году, например, Relax My Eyes, но такого успеха, как Talk to You, к сожалению, не было. Зато работали, треки создавали, и вот, наконец-то, это лето было точно за ними. Запомним и ждем новых хитов, ну а я тебе скажу, что у нас дальше по плану много чего интересного. Но все карты раскрывать не буду. Напомню, 11 октября, воскресенье. Сегодня второй день выходного, а значит, нужно чем-то заняться. Вот чем как раз? Расскажи, пожалуйста. Можешь написать в наши социальные сети, скинь фотку, как проходят твои выходные. Может быть, у тебя... Ну, не знаю. В общем, пиши.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Псссс, Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара Плейс. Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru 18+.
4: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки» 8-927-938-2003.
6: Хей, народ! В Риге

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на «Зеленый лог» 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
4: Новое радио.

0: Ну что, воскресенье продолжается, выходные тоже, поэтому мы поддерживаем суперхитами и суперновинками. Будем делать это в ближайшие 20 минут без паузы рекламы. Меня зовут Дмитрий Лапиков. Классного тебе дня.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать...

0: реклама.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Субтитры

0: 8Б.
1: Залетай.
2: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
3: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Есть

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66. Новое радио.

Новое радио «Изион Мьюзик» представляют. Завтра в 18.00. Финал конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Будущую звезду определяют.

0: Голосуй.
1: Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте.
2: Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: ОККО представляет.
5: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
6: Простые военные учения.
4: Главный сериал года в ОККО.
7: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
8: Я про это написать хочу.
4: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
9: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
10: Интернет для женщин. Woman.ru.
9: 18+.
11: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Владите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом? Это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Купите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
1: Новое радио. Новое на новом.
4: Всем привет, это группа «5 утра».
5: Слушайте наш новый трек «Улетай» на новом радио.

Новость, без которой ты не сможешь представить свое воскресенье. Оказывается, Coca-Cola окончательно победила Pepsi в столетней войне брендов. Coca-Cola, ее акции взлетели на рекордные 28% за последнее время, а Pepsi рухнули на 8%. Ты представляешь? Поэтому Coca-Colaки, которые именно за колу оригинальную, радуйтесь, вы, похоже, действительно победили. Но рынок вещь такая, может быть, Pepsi что-то придумает, и все полетит снова. Вверх. Кто знает.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор, третий этаж.
1: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
2: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
6: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плей-хабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
7: Застройщик ООО «СЗ Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.

0: Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: В Магнитогорске 2.

0: Пошел, меня зовут Макс Астахов, вместе со мной Дмитрий Лапиков, и моя карьера пранкера продолжает идти на дно. Второй раз я попытался напугать Дмитрия Лапикова чуть заранее, буквально за 10 минут залетел к нам в эфирку, спрятался под стол и вот перед самым эфиром вылез. И что? Он даже глазом не дернул.
1: Не, не так. Я пришел, я уходил из студии. Я здесь уже точно минут 12 или 13. Он сидел все это время под столом, не подавал никаких признаков жизни. И просто перед самым выходом, когда я думаю, а где Макс, и он опаздывает, он решил меня потрогать за ногу. Было страшно? Нет, вообще. Ты доиграешься так просто. Я начну тебя пугать как-нибудь. Я еще не придумал, как.
0: Может быть и такое. Ну, знаешь, как бы, я не просто сидел по столом, я полежал, заказал себе еду, чтобы потом поесть, знаешь, было очень много полезных дел. А вообще, на самом деле, день начался максимально отстойно, потому что я словил стресс и думал, что я опоздаю. Заказал, значит, такси, а приложение работает, и оно вообще никак не отображается. Да. В итоге с горем пополам мне пришло уведомление, что водитель меня ожидает, я спускаюсь, сажусь в машину, говорю, чувак, полный газ. Он говорит, вообще без проблем, мы едем, все, успеваем. А потом мне еще с промежутком в 5 минут позвонило 3 водителя такси, которые говорят, что мы вас ждем. И я такой, пацаны, я уже уехал, я даже отменить ничего не могу, потому что я даже не вижу, что там происходит. В итоге написали сейчас в телеграм-канале о том, что приложение восстановило всю работу, все работает. Я зашел посмотреть, но у меня так и не показано, сколько денег у меня. Списали, кому я что должен, но я буду жестко оспаривать и ругаться с каждым. Я уже готов.
1: Ну, ситуация не из приятных, конечно. Ну, ничего, ты богатый.
0: Нет.
1: Как нет?
0: Нет.
1: У тебя 150 работ, 1 000 000 мероприятий. Ты что там, подаришь людям 500 рублей?
0: Подарю людям праздник. Макс Астахов, позови меня на свой мероприятие.

0: А я обожаю этот вайб, когда вот мы врываемся, начинается у нас эфир, я прихожу, я постоянно заказываю что-то из продуктов, и курьеры, вот у них есть чуйка. Как только у нас начинается выход, как только мы говорим «привет-привет», это Макс Асахов, Дмитрий Лапиков, новое шоу, он сразу начинает мне названивать и разваливать телефон из разряда «я уже пришел, я приехал», но по факту в приложении написано «еще 3 минуты», это просто какая-то жесть, которая удивляет меня каждый раз. Я тут, знаешь, что? Подумал над темой эфира, как будто бы я попал в такую ситуацию в последнее время, что все мои друзья, все знакомые, они женятся, у них появляются дети, эти дети растут, идут в садик, потом идут в школу, и все в таком формате. Но давайте тогда поможем молодым родителям и раз и навсегда выясним следующее. Сколько карманных денег нужно давать своим карапузам?
1: Вот. Ну да, кстати, да. Потому что сейчас поменялись цены на все. Я помню, когда мне давали 100 рублей в месяц, и мне этого хватало на... Мне давали деньги просто на всякие там вот жвачки, конфеты и прочее. И в целом, да, было немного, но мои потребности закрывало.
0: А сейчас уже как будто бы
1: миллиона мало. А сейчас на 100 рублей что, можно прокатиться в метро разок?
0: Да, и то на обратный путь тебе не хватит.
1: Ну, в регионе, наверное, там туда-обратно на автобусе скататься. Все.
0: А ну, кстати, надо узнать, сколько стоит билет на автобус.
1: Ну, и, конечно, чуть дешевле, чем в Москве, но все равно тоже недешево. Поэтому, да, сколько денег вы даете и даете ли ребенку на карманные расходы? Сколько лет ребенку и сколько даете? Либо он сам идет зарабатывает.
0: Вот, тоже. А как он может заработать? Либо куда-то устроиться, если совсем малой, то, я думаю, у каждого в жизни была такая история. Оценку хорошую получаешь за 5-ку такая-то сумма, за 4-ку такая-то сумма, за 2-ку X-2.
1: Да, кстати, за 2-ку можно и все, без месячной премии. Например.
0: Мне нравится, что, знаешь, есть же такая фишка, геймификация, которая сейчас добавляется в каждое приложение, банковские приложения начинают этим заниматься. А у нас геймификация с каждого самого детства. Получается, оценочку получил, все, хорошую денежку забрал. Вот тебе и игра, вот тебе и мотивация.
1: Ну, да, да. Только мне кажется, вот если мне, вот говорю, давали деньги раз в месяц, а я знаю много примеров, когда раз в неделю или там...
0: Каждый день.
1: Это же баловство какое-то. В общем, пишите, какой срок... Как часто даете деньги? Сколько даете? Сколько лет ребенку?
0: Да, договорились. Залетайте в социальные сети Нового Радио, мы вас ждем.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02. Субтитры.

0: залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: А мы сейчас будем проверять, у тебя ли сейчас этап юности или нет. Все зависит от трека, который ты выберешь в случае, если нас победишь. Профитроли, суперигра. Звонишь к нам в эфир, и мы с Димой проверяем свои логические способности. Буквально за 2 минуты пытаемся отгадать, кем же ты работаешь. В случае, если у нас не получается, мы даем тебе вообще полный пульт управления, карт-бланш, ты выбираешь абсолютно любой трек из нашей базы. Все очень просто. Звони по номеру, Дима продиктует.
1: 8495-232-1632. Номер надо было записать. Если ты этого до сих пор не сделал, то вот, пожалуйста, набирай и попадай к нам в эфир. 8495-232-1632.
0: Давай набирай, поговорим. Мы ждем твоих цифр очень сильно. Давай, принимай. Ну, с рифмой с детства я дружу, как вы понимаете.
1: Да, понятно. Пока вы звоните, тему эфира напомню. Мы сегодня обсуждаем карманные деньги, сколько нужно давать ребенку их, за какие заслуги и как часто. Так что, родители, пишите обязательно. А сейчас будем узнавать, сколько получает у нас кто-то. Привет, как зовут тебя? Алло.
0: Алло, алло.
1: Звук слышен, но человек общаться не хочет. Стесняется, видимо.
0: Ну, или что-то там у него запало. Давайте, у вас еще есть возможность позвонить к нам в эфир прямо сейчас и выбрать абсолютно любую песню из нашей базы. А мы звук поставим на всю, и соседи не спят. Нажимай на кнопку «ты».
1: Нажимаю, нажимаю. Привет, как зовут тебя? Очень плохо тебя слышно. Надо приемник сделать тише и поговорить с нами просто в телефон.
2: Приемник у меня вообще выключен.
0: О, супер, наконец-таки ты проснулся, так бы сразу. Как зовут тебя еще раз?
2: Юра.
0: Юра, расскажи, откуда, пожалуйста, ты?
2: Московская область.
0: Кайф, а работа имеется? Работа, работаете?
2: Да, конечно.
0: Все, значит, нам все подходит, все прелюдии соблюдены. Едем, 2 минуты у нас есть, задаем тебе различные вопросы, ты отвечаешь нам да или нет. Let's go. У тебя 5-дневка?
2: Да.
0: Ты работаешь в офисе?
2: Нет.
0: Угу. Ты работаешь дома?
2: Иногда бывает.
0: У тебя гибридный график получается?
2: Можно сказать так.
0: Ты работаешь на компанию?
2: Нет.
0: Ты работаешь сам на себя?
2: Да.
0: Ты предприниматель?
2: Да.
0: У тебя бизнес какой-то?
2: Нет.
0: Ты оказываешь какие-то услуги?
2: Да.
0: Руками работаешь?
2: И руками в том числе.
0: Угу. То есть навыком каким-то нужно обладать?
2: Да.
0: Строитель?
2: В строительной сфере.
0: В строительной сфере. Ты ремонтник?
2: Ну, можно сказать и так.
0: Угу. Ты какую-то определенную функцию, то есть ты к людям приходишь домой?
2: Ну, не к людям, больше с юридическими лицами работаю.
0: Ага, хорошо. А что, стеклами занимаешься? Окнами?
2: Нет.
0: Облицовка? Вот эти первичные работы?
2: Нет.
0: Обои клеишь?
2: Нет.
0: А машинами занимаешься, нет?
2: Нет.
0: Вот оно, с помещениями работаешь? Ты их ремонтируешь?
2: В помещениях работаю, но не ремонтирую.
0: Что у нас делает ремонтник? Может, убираешь ты эти помещения, подготавливаешь к ремонту?
2: Нет.
0: Потолки натягиваешь?
2: Нет.
0: Блин, Юрий, у меня фантазия заканчивается. Ты такой недоступный весь.
1: Я не знаю, у меня вообще только кухня на уме почему-то.
0: Юра повар, в смысле?
1: Нет, ну вот кухню собирает. Я недавно просто видел возмущение людей.
0: А ты собираешь мебель, нет?
2: Нет.
0: Блин. Есть такой прекрасный фильм с Джимом Керри. Всегда говори да. Посмотри, попробуй. Признавайся, с кем ты работаешь.
2: Сварочными работами занимаюсь.
0: Блин. А это же вообще очень востребованная и оплачиваемая очень работа.
2: Да. Да, все верно.
0: А маску носишь вот эту, чтобы искры не попадали?
2: Само собой, конечно.
0: Хорош. Ладно, рассказывай. У нас база великолепная и большая. Что бы ты хотел послушать?
2: Адель.
0: Неожиданно.
1: Любой трек?
2: Ну вот у него, который выяснил, прямо крутой трек, я не помню, как он называется.
1: Rolling in the Deep?
2: Наверное, да.
0: Юр, спасибо большое за звонок. Классная у тебя профессия, мы не смогли ее отгадать, значит, все честно. Ставим тречок, который тебе хочется. Дима сейчас поколдует, и если он сразу его не найдет, через какое-то время уже минимально.
1: Уже все, уже Адель заряжена.
0: Потому что ты лучше.

0: музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Топ покупок месяца.
8: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: А Moda C5. Добавить стиля.
8: JQ J7. Впечатлить друзей.
7: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
11: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
12: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
13: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
15: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
16: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
17: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
18: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Это выходного шоу «Макс и Дима Лапиков» на связи. Я так сказал, как будто у нас одна фамилия на двоих. Макс Асаков и Дмитрий Лапиков. Не-не-не-не-не-не-не, ничего такого. Тема эфира, кстати, сегодня. Сколько карманных денег нужно давать детям? Как часто и за какие заслуги? И тут вот есть человек, которого я хочу сразу осудить вообще максимально сильно. Никсон, его никнейм. А пишет он следующее. Подзатыльник надо давать только, а не денег. Ну, как будто бы мой батя написал, потому что он... В моем детстве было точно такого же мнения, и поэтому подзатыльников я наелся по самые не хочу. До сих пор помню это ощущение, когда...
2: Кто-то у нас травмированно сидит.
1: Физически только... Так точно. До сих пор помню то ощущение, когда тебе только прилетело вокруг вот звезды, как в Looney Tunes. Крутится вокруг тебя, и ты ничего с этим не можешь сделать. Так... Лариса пишет следующее. Я ребенку даю карманные деньги 2 раза в месяц по 4500. Итого получается в месяц это 9000.
2: Ну, нормально, почти мрот. Сколько у нас мрот нынче?
1: А прикинь, а ребенку 6.
2: Ну да, на что, на куда? Нет.
1: Копить.
2: Я что-то забыл. Мрот, правда, в 3 раза выше, но да ладно. Но все равно, знаешь, 9 тысяч в месяц.
1: В зависимости, сколько лет.
2: Где, смотря в каком городе еще.
1: Сколько лет.
2: И сколько лет, да.
1: Да, 9 тысяч в 10 лет, это вообще классно.
2: Не, ну вот смотри, у нас написал, да, значит...
1: Мне кажется, я тоже обалдел. Мне кажется, 9 тысяч в любом возрасте классно. А что написали?
2: Давай еще один написал. Я как деть заявляю. Живу один, учусь. Мне больше 1500 в день абсолютно не нужно. Это закроет все мои хотелки и накормит. Я посмотрел. Он, значит, в этом году поступил в Москву. Только-только студент. Понимаешь, 1500 в месяц.
1: Это 45 тысяч.
2: А, в день?
1: В день? Дим, ты что? Это 45 тысяч в месяц.
2: Ну, слушай... Ну, а вот на что? А на что тогда, стоп, а на что тогда полторашка уходит в
1: месяц? Ну, смотри, если 45 тысяч в месяц, и это получается, ты не снимаешь квартиру, а живешь в общаге, общага там стоит тебе какую-нибудь 5, да?
2: Ну, окей, мы не считаем вообще, вот общагу нет. 1500. Проезд, карта москвича у человека, я посмотрел тоже. Все уже, проезд не считается.
1: Еда.
2: Ну, еда, хорошо.
1: Девчонок водить.
2: Куда?
1: В кино.
2: Учебой надо заниматься.
1: А в кино?
2: Какое кино? Только-только учеба началась. Ни до кино, ни до гулянок.
1: Ну не может быть такого быть. Это что,
2: человек еще и в ГИТР поступил. Вообще не до этого.
1: Постоянно учится, надо как-то деньги тратить. Блин, тогда получается, ему он просто копит на будущую жизнь. Ему не на что тратить.
2: Ну да.
1: 500.
2: 1500 в день просто вот я считаю и понимаю, что если ты живешь в общаге...
1: есть. Трехразовое питание.
2: Ну а что, ты закупился раз в неделю и все?
1: А, нет, он не может раз в неделю, потому что ему 1500 в день. Прикинь, с условием, что 1500 надо обязательно потратить.
2: Ну нет. Ну ладно, окей. К этому вернемся позже. Студент — это еще, ну, другая история. А вот дети, школьники, потому что тут писали нам о том, что... Денег надо давать детям в зависимости от возраста. Я не даю, у меня дочка еще в сад ходит, но давать надо, хоть на перекусы пусть будут. Мне давали, хотя детство в 90-е, нулевые прошло, у родителей была позиция, чтобы не было такого, что кто-то из подружек стоит, ест шоколадку, а я стою как бедная и смотрю. Тем более надо приучать детей с самого раннего возраста к финансовой грамотности. Накопил, купил что-то.
1: Ну,
2: вот
1: прикольно.
2: Это правильно.
1: Да.
2: Это правильно.
1: У нас не было такого, что один жрет, второй смотрит, бедный и несчастный. Мы делились.
2: Вы просто не ели.
1: Мы делились.
2: Ничего. Вы же, подожди.
1: У нас снега много.
2: Когда надо, у вас это, бедный край, вы живете на краю земли. Когда надо, мы едим красную икру ложками, это, да?
1: Кто хоть раз сказал, что у нас бедный край?
2: Не знаю.
1: То, что у нас интернет появился слишком поздно.
2: Это да.
1: Но бедный край...
2: Так, вот, подожди, студент нам пишет обновление. Школьникам мне больше 500 рублей не надо было совсем. В Сочи проезд 50 рублей, в обе стороны 100, перекусить в школе и все. Но в Москве это другая история.
1: А там сноска какая?
2: Погулять отдельная тема.
1: 200к, 300к, 500к, миллион. Трачу их.
2: Ну вот не знаю. Хорошо, 1500 в день. Студент 18 лет. На что тратит?
1: Блин. Ты в новом городе, да даже если ты в старом городе, есть куда потратить. Я сейчас вспоминаю, у меня деньги летели только так.
2: А откуда были деньги?
1: У меня вот мама поначалу высылала, потом я еще и работал. А когда я вспоминаю, у меня деньги летели только так.
2: А откуда были деньги?
1: У меня вот мама поначалу высылала, потом я еще и работал. А когда девушка появилась, так вообще кошмар денег.

0: Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Хей, народ! В Риге

0: Только 10 и 11 октября Регинос открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Новое это мы.
4: Всем привет, с вами Хам Алиновый.
5: С вами Анет Сай.
6: С вами Рамиль.
7: С вами группа Добро.
8: Всем привет, с вами Звонки.
9: Всем привет, это Артик Асти.
10: Это Филатов и Кэрос.
11: Это Саня Эстэ.
12: Это Сергей Лазарев.
13: Всем привет, меня зовут Йолка.
14: Всем привет, с вами Джонни.
3: Новое радио. Присоединяйся погромче.
15: Юрадио.ру.

0: Эй, йоу, салют, это выходное шоу Макса Стахов, Дмитрий Лапиков здесь, на связи, на месте. Ладно, что-то с ума сошел я сейчас. Поднимите руки вместе с нами. Россия, я вас не слышу. Ладно. Нашумите в комментариях.
1: Ты это, свою сиську Липтона попил или что? Сейчас задурка началась.
0: Не знаю, настроение такое. Знаешь, я подумал о том, что сейчас у нас уже 11 октября, и я до сих пор еще ни разу ни одного человека не видел нового айфона в цвете бургунди. Скажу честно, я не видел даже в жизни ни одного человека, у которого есть айфон новый.
1: А ты? А как ты различишь?
0: Ну, в смысле?
1: Ну, вчера вот Аникин приходил. У него айфон...
0: Купи.
1: 17-й. Серебристый.
0: Ну?
1: Я говорю, Саш, ты купил новый телефон? Он говорит, нет. Но с 18-м они один в один. Абсолютно идентичны.
0: Ну, я же так не перепутал, не подумал. Значит, у меня глаз алмаз. Я наметан в этом вопросе.
1: Да, конечно.
0: Ну, мне кажется, вот этот iPhone Duo, который как планшет, видимо, огромный, раскладывающий, его сразу видно издалека.
1: А что, у вас на медиабаскете не было никого еще модных?
0: Я тоже. Вот я поэтому тебе и говорю. А там был и Тимати, между прочим, а я не видел.
1: Очень странно.
0: Ну, там и охранник, конечно.
1: А может быть, просто Тимати тоже дают карманные 1500 в день?
0: А может быть. И он такой, блин, на что их тратить?
1: Что потратить.
0: Только вероятнее там $1500
1: в день.
0: Да.
1: А мы сегодня просто обсуждаем, сколько денег нужно давать своему ребенку, на какие цели, в каком возрасте и за какие заслуги. За какие заслуги, кстати, формулировка не всем понравилась.
0: О, да.
1: Какие заслуги, они же дети. Ну, слушайте, речь о том, например, если ваш ребенок учится на двойке-тройке, то с каких пор, с какой стати вы будете давать ему деньги? Если пятерки, например, четверть закончил на все пятерки, то почему бы его не похвалить?
0: А если четверть закончил на все пятерки, то тебя похвалят в школе, стипендию ты получишь отличника. У меня один раз такое в жизни было. Я чисто случайно стал в одной четверти отличником.
1: Стал сыном директора школы. Ой.
0: Как это связано?
1: Ну как это? Вообще-то, ты просто как сын директора школы не знаешь, но если у тебя мама работает в школе, учителем или там директором тем более, то ты должен быть блатным, типа у тебя... Ну, смотря какая мама, кстати, тоже.
0: Почему у меня работало все наоборот?
1: Ну, прости тогда уж. Ну да, вообще вот, я не помню, у меня кто-то вроде... А, нет, у меня у одного одноклассника работала бабушка учителем в школе, и ему было кайфово.
0: Если бы у меня бабушка работала, если бы еще и в столовой, я бы тоже кайфовал.
1: Ну, да, да. В общем, пишите, сколько денег даете своим детям, на какие цели...
0: Смотрите, ребят, давайте сделаем проще. Сообщения, они могут интерпретированы нами неправильно. Вы просто присылаете сразу конкретную сумму на банковские приложения ведущих, и мы такие, вот, 1500 рублей.
1: Это нормально, да, это неплохо. Так, сегодня могу вот потратить на то-то, то-то.
0: Да-да-да.
1: Общага оплачивается отдельно.
0: Да-да-да. А мы как раз-таки и узнаем, на что можно потратить те или иные суммы на самом

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: В выходного шоу Макса Стахова, Дмитрий Лапиков. Тем сегодняшнего эфира: сколько маленьким детям, карапузам, нужно давать карманных денег, за какие заслуги? Это у нас такой очень острый вопросик и обсуждение идет в чате. И в целом происходит разбирательство. Дим, что ты там начитал? Что там пишут? Что говорят?
2: Мне нравится. Значит, мы вроде бы начали с детей, школьников, а пока речь идет о студентах. Пишут нам: студенты проедают все. 1500 немного для Москвы. Я просто до этого написал молодой человек. Говорит, мне 1500 в день нужно. Дочь получает 12000 рублей в неделю. Просто живет. Общага оплачивается отдельно, на шмотки зарабатывает сама. Перелеты домой еще плюсом. Не шикует. Просто живет в Москве. 12000 в неделю. То есть это у нас 48 в месяц.
1: Она школьница?
2: Нет, студентка. А. Просто живет в Москве, понимаешь?
1: Ну, просто жить в Москве — это уже сложно.
2: И это тоже там сколько, 1700 в день получается всего лишь. Студент нам все тот же продолжает писать: живу в Балашихе, проезд от Москвы до Балашихи только 100 рублей почти в одну сторону. Ехать от дома до вуза 1.5 часа. Физически готовить не успеваю, особенно в дни, в которые я ездил на музыкастинг. Ты понимаешь, человек вообще настолько интегрирован в нашу жизнь. Утром пары, я домой только около 23 часов приезжал. Как пресса, все понятно. То есть человек работал, человек учится, и понятно, да, что готовить некогда. Тогда, да, 1500 в день — это даже мало с учетом того, что надо есть в Москве. В Москве один прием пищи, мне кажется, это уже 1000.
1: Ну, смотря где, но в целом, да, ты как будто бы полностью прав.
2: Да просто даже во вкусные точки пойти, это все равно...
1: Меня как будто бы развели. Мы же с тобой в прошлом выходе говорили, что можете присылать суммы и на банковские приложения, чтобы мы понимали, сколько вы там своим детям кидаете в день, в месяц или когда.
2: 5 рублей тебе скинули.
1: Мне вот человек с никнеймом «Эфирная студия Платонова» пишет: номер карты дайте.
2: А какой? Так зачем? Какой? Это же тот и есть студент.
1: Да?
2: Ты сейчас у студента собирался отбирать, у него и так 1500 в день.
1: Ну, я не верю. Он говорит: дайте номер карты. Я прислал ему номер карты. Он знает. Это не он, все. Это он сказал, это другой человек. Он пишет.
2: Номер карты Вадим Данилина подойдет. Мне нравится, что пишут другие. Значит, знают уже.
1: Я ему дал номер карты, а он не знает, что сделал. А оказывается, 500 рублей перевел. Вот.
2: Ну, верни обратно человеку.
1: Так это мои деньги, отстань.
2: Ты подожди, откуда твои?
1: Так он же мне прислал, не ты.
2: Ну, это тебе бедный студент из 1500 в день. У него воскресенье, он отдал тебе 500, понимаешь?
1: Так у него еще косарь.
2: Всего лишь, он тебе треть отдал.
1: А у меня всего лишь 500.
2: У тебя в день, у Макса, если что, 15000 в день он тратит.
1: Нет.
2: Он, по нему видно, что он тратит 15. 5000, пацану, скинь. Видишь сразу?
1: Какая странная математика.
2: Ой, что-то, да нет, не хочу.
1: Короче, чтобы закончить все эти разговоры, мне надо Диме 250 перевести, и тогда он успокоится.
2: А, ну кстати, да, а что это мы так это... Вот с этого и надо было начинать. А то мы как-то деньги, а в итоге мне-то ничего не досталось.
1: В смысле, я тебе мороженое сегодня купил. Женщинам цветы, детям мороженое, все нормально.
2: Ну, понятно. Ладно, пишите дальше. Сколько денег нужно давать детям на карманные расходы? В каком классе ваш ребенок? На что он тратит? И, в общем, за какие заслуги? Я имею в виду оценки в школе. Пишите.
1: Это был не Платонов, это был Павел. Все, разобрались.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
3: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Если нужно купить что-то важное, адреса наши должен знать каждый. Все найдется, что не пожелается. И цены наши вам очень понравятся. В сети магазинов.

0: рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». Милый дом, все нужное в нем.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Привет всем, это Сергей Лазарев, с вами
3: Тима Белорусских.
2: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
4: Это Звонкий.
5: С тобой Даня Нилетто.
6: Новое.
7: Всем привет, это Мэри Гу.
8: С вами Джонни.
9: Меня зовут Ёлка.
10: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
11: С вами Полина Гагарина.
12: Всем привет от группы Пицца.
13: Слушай.
14: Новое радио. Присоединяйся погромче.
15: Радио.
14: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: А вот кто чем обычно занимается на выходных? Кто-то гуляет, а кто-то смотрит фильмы. Тем более мы вчера с Димой обсуждали какие-то новые истории. Кто из нас что посмотрел. Диман там насоветовал кучу. Даже в чате у нас спрашивали. Я вспомнил фильм, который я начал смотреть и так и не досмотрел. И то вспомнил благодаря колонке. Я говорю, я рассказал ей описание, она выдала. «Ларри Краун» называется, с Томом Хэнксом. Штука только в том, что чувак 9 раз там за короткое время становился лучшим продавцом магазина, и тут его увольняют. Это все, что я знаю об этом фильме, но когда я смотрел рилсы, мне дико понравилось. Он пошел получать высшее образование, там будет ему 45 лет, по-моему. Или что-то в таком формате. Короче, вот эта история меня заинтересовала. А еще забавно, увидел новость, что Бен Аффлек, актер известнейший, признался, что дети считают мемы с его участием круче фильмов. Они даже придумали ему прозвище «Измученный человек». И Бен Аффлек говорит, да им реально все равно. Самое крутое, что когда-либо я сделал, по мнению моих детей, это стал мемом. Я их спрашиваю, а что в этом крутого? Они отвечают, ну... Ты в тренде? Все?
2: Ну, ты... а что? Логично. Логично, да. Повзрослеет, посмотрит, проникнутся.
1: А может, и не проникнутся. Скажут, блин, вот когда ты кофе себе на футболку пролил, было круче.
2: Не, ну, батя, мем это прикольно. Если еще нормальный мем. Не кринжовый.
1: А кринжовый мем это какой?
2: Ну, такой, знаешь. Ребят, не надо тут стоять. Пусть они сами разбираются. Ты! Иди отсюда! Вот это кринжовый.
1: Неправильно! Широкую на широкую.
2: А ты не понял, про какой мем я тебе говорю?
1: Нет, но мне просто было смешно. Я же не занимаюсь мемологией.
2: Кто понял про... Ребят, ну не надо, пусть сами разбираются. Про цветочного, нет?
1: Нет.
2: Все,
1: ладно. Ты слишком подкопнул, как будто бы с нестандартной стороны зашел.
2: Я просто начал диалог с нуля. Вот этот вот, который там развивается.
1: А мы, кстати, обсуждаем сегодня, сколько карманных денег нужно давать детям. И поэтому, если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, вы знаете что? Вы пишите нам. Игорь пишет, сын учится и живет в МСК. 60 тысяч в месяц переводим. Тратит только на себя, еду и поездки. Иногда мы ему готовим на неделю коммуналку и т.д. на родителях. Но он уже взрослый сын, учится. Да, понятное дело, что детям помогают. И круто, что у родителей есть такая возможность. Но вы должны что там? Выкормить, выучить и все. И свободное правило пойти. Это вот самое главное.
2: Ну. Извини, пожалуйста, что я отвлекаю тебя тут. У нас Павел пишет увещание города Новосибирск на колонке Яндекс помехи. Исправьте, пожалуйста. Макс, кто из нас поедет в Новосибирск исправлять проблему?
1: Наташа, пожалуйста, сделай мне 2 дня командировочных, отправь меня. Я готов. Я в Новосибирске еще не был. Я не знаю, ребят, чем я вам там помогу, но, возможно, знаешь, волшебное мое присутствие повлияет как-то на эту колонку. Пока.
2: Кстати, я в Новосибирске был и неоднократно.
1: Что ты там делал?
2: Да ничего, я так по делам там был, но не в обиду Новосибирску, но стоять в пробках вечером у них, это ад.
1: В Новосибирске есть пробки?
2: Да. Фигеть. У них там 3 моста вроде бы строится, 4-й, и все они в пробках.
1: Обалдеть. Пока вот мы обсуждаем, сколько денег нужно давать детям, Оленька пишет, так, где там желающие меня удочерить? Мне карманные деньги. Оленька ищет родителей прямо сейчас в чате нового радио. Есть желание удочерить?
2: У меня нет.
1: Ты жадный, тебе денег жалко, да? Поэтому ты не хочешь удочерить Оленьку.
2: Почему? Я жду, пока вот мне пишут, скидывай номер карты, на твоей совести будет. Я теперь это, видишь, чей-то сын-студент, школьник, которому за какие-то заслуги. Сколько, кстати, надо давать денег ребенку? Так и непонятно. Вы пишите про студентов. А школьникам-то сколько нынче дают? Потому что, ладно, студенты, понятно, что там на еду, на проезд уже взрослые люди, но надо им помочь просто вот эти вот первые шаги, пока они сами не пошли работать. Но школьник-то работать еще не пойдет. Школьнику нужно на всякую всячину.
1: А в смысле, почему школьник не пойдет?
2: Ну, потому что как минимум уроки. Школьники в основном летом работают.
1: Ну, не только, по-разному бывает.
2: Но в основном только летом.
1: Ну, ладно. Ну, у меня
2: но просто нет, было. Если у тебя учеба, например, а после учебы еще репетиторы, а после репетиторов еще секции какие-нибудь, а после секции еще и уроки завтра, то просто нет времени на это.
1: У меня была одноклассница, которая после школы работала в магазине.
2: Кем? Продавцом?
1: Ну да.
2: Типа складской рабочий
1: ну,
2: такой.
1: Ну там же такие же нестевые обычные магазинчики вот эти вот, приподвальные, всякой всячины.
2: Ну прикольно, но все-таки. Короче, родители, напишите, пожалуйста, мы очень хотим узнать, сколько кэша требуют нынче дети.
1: Много.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Йол, тут такие вообще козырные сообщения в нашем чате. Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем, а сколько своим детям вы даете в месяц денег или вообще как часто. И тут третьекласснику даем около 3000 в месяц. Ничего себе там пацан козырно живет.
2: 3000 в месяц?
1: А я понимаю, как это работает. Четвертый класс 4, пятый класс 5, и так до 11-го, а где-то учатся и 12.
2: Как раз к 11 классу у него 11 тысяч будут как 3 тысячи в третьем классе.
1: Ну да, инфляция.
2: И все.
1: А если пацан хитер и будет копить, то к выпуску он на что-то накопит. Вот у меня одноклассники копили, им давали деньги на еду, типа на завтраки, на обеды, они просто спускали их потом на какие-то всякие шалости. Но они сначала копили большие суммы, ну нормально. То, потому что при условии, что у меня, например, там завтрак стоил 55 рублей, а обед там около 90 рублей. Но у нас не было такой школьной столовой, знаешь, я вообще очень удивляюсь, когда ты можешь там выбрать именно булка, пицца, еще какая-то штука. Нет, такого буфета не было. Ты просто даешь деньги, тебе просто дают первое, второе компот, и просто ты шуруешь оттуда, вот и все. Такие вот пироги.
2: Такой вздох сожаления в конце был. Но так, я понимаю, да, я понимаю прекрасно. У нас так было до столовской реформы.
1: Что потом, за столовская реформа?
2: Ну, у нас в один момент перестроили всю столовую, сделали ее элитной какой-то, крутейшей. А
1: до этого... Выдали американские бомберы, но как такой в университетах.
2: Вайб был, да, примерно такой.
1: Дима Лапиков был как Питер Паркер. Его закрывали в этих шкафчиках школьных, так?
2: Конечно, вот почему, но окей. Почему такой вывод? Ладно.
1: Ну нет, у меня такие ассоциации просто с американскими колледжами.
2: А почему именно я какой-то этот?
1: А я других не знаю из твоего класса. У меня единственная имя, фамилия под рукой.
2: Понятно. Так, Тольятти, значит, там ребенку в пятом классе хватает... А, хватало 300 рублей в неделю. Каждый год индексируем на 100. Сейчас 700 рублей в неделю. На всякую мелочь, жвачку, шоколадку, булочку хватает.
1: Так, подожди.
2: Ребенок в девятом классе получает 700 рублей в неделю.
1: Я просто не могу. Математика. В пятом классе 300 рублей.
2: Да.
1: Каждый год. Все, ладно, хорошо.
2: Каждый год на 100
1: рублей.
2: Я
1: просто думал, где-то у них не сходится. Дебет с кредитом, знаешь, как говорится.
2: Ну, в целом, как будто бы норм. Курс в школу давало в неделю 500 тысяч рублей, в университет 2000 рублей в неделю. Как будто бы небольшая разница между школой и универом. Студентам-то больше надо.
1: Нет? А вон, кстати, решение, которое находчивые родители придумали. Ксюша пишет, в начальных классах дочь болела Лего. Дарили на каждый праздник. Когда появился новый и выяснилось, что у бабушки из кошелька деньги пропали, стали давать на карманные расходы больше. Блин, вот вы книжек поначитаетесь, и такие молодцы. Вот мой папа, видимо, не читал эту книжку, потому что я, к своему счастью, ничего не крал, потому что мне бы точно на карманные деньги больше бы не давали.
2: Но вообще да, вот эти вот современные проработанные родители, мы начали, ребенок украл у бабушки деньги, и мы начали, чтобы это исправить, давать больше. Да, это вариант.
1: Круто.
2: Но помнится прекрасно, ощущение ремня на одном месте, да. Поэтому там это лучше работало всяких вот этих вот современных способов воспитания.
1: А прикинь, современные родители боятся своих современных детей, потому что...
2: травмировать.
1: Да даже дело не в этом. Каждый раз, когда я заглядываю в социальные сети и смотрю какие-то новости, зумеры то, зумеры эти, зумеры не хотят работать, зумеры бастуют по поводу кондиционеров, еще какая-то история. И они такие, боже, куда мы катимся, если мы сейчас дадим им ремням, такое начнется. Зумеры восстали против ремней.
2: Давайте не ремнем, мне бабушка. Меня бабушка иногда могла приложиться к ковробойке, как это называлось. Такая, знаешь, хорошо пригревала, поэтому...
1: Ты знаешь, вот в современной моде люди же периодически джинсы подвязывают шнурками. Потому что они боятся ремней.
2: Окей. Так, ладно, мы эту тему пока не закрываем. Пишите еще больше. Но мы в следующем часе не так много будем ей уделять времени, потому что гостевой эфир совсем скоро начнется. Меньше 10 минут осталось.
1: Кос и Плута придут к нам в гости.
2: Макс Астахов и Дмитрий Лапиков, все на месте по-прежнему. И вы присоединяйтесь.
0: Выходное радио. настоящие выходные живут здесь. Новое. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5. В Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни.
4: Застройщик ООО СЗ «Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Новое радио. Слушай.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Всего один рекламный ролик.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: В Магнитогорске 4.

0: канала шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, классическое дуо на выходных. И, как говорили, гостевой эфир. Пацаны до нас наконец-таки доехали. Это Кос и Плуто. Привет, парни.
1: Всем привет.
0: У нас сейчас ситуация, на самом деле, как из анекдота. Вы одни приходите, мы тоже одни придем. У нас студия, здесь Дима, я, артисты и просто четыре человека из команды. Все под прицелами камер. Как вообще дела, как настрой, как утро ваше?
1: Прекрасно.
0: Они привыкли уже хором петь, говорить, да?
2: А чуть ближе, чуть ближе. У нас, подожди, у нас, знаешь что? Ну-ка, давайте попробуем. Подвиньте чуть ближе к микрофону.
1: Раз, два, раз, два.
2: Вот слышно хорошо.
0: Кос.
2: А вот слышно вообще плохо. Давай вот это попробуем, микрофон.
3: Как слышно?
2: О, вот все, мы вас разделяем, вы сидите.
0: Сейчас, возможно...
1: Точно слышно, да, все нормально?
0: Да, все красота. Может, и поплывут. Для тех, кто не знает, расскажите про себя.
1: Меня зовут Леша, Леша Плуто. Плуто, потому что фамилия Лутовинов, все путают и говорят Плутовинов из-за этого Плуто. Сразу же об этом говорю, чтобы это не было связано с Диснеем, потому что это
0: вот,
1: сразу же путают.
0: Это же сразу же читают,
1: да,
0: как
1: да,
0: будто
1: да,
0: бы
1: да,
0: туда.
1: Да.
0: Не вдохновлялся.
1: Вначале понял, сначала, когда только это появилось, начали дарить собак вот этих оранжевых вот этих.
0: Ты их выбрасывал сразу же?
1: Не, ну я, конечно, принимал, потом такой думал, надо это вот, как-то избавляться от этого. Уже объяснить, почему так, как, да что. В принципе, вот так вот занимаюсь музыкой четвертый год занимаюсь
0: всего.
1: Музыкой. Всего четвертый год. Но эти четыре года плотной работы, так скажем, на студии, совершенствования себя, ночи бессонные. Так что вот так вот, если кратко.
0: А что тебя в музыку-то понесло? Ты же изначально танцор, да?
1: Да, изначально танцор. И почему в музыку я попал? Это, скорее всего, благодаря моей команде, моим друзьям, которые сказали, давай не тормози, у тебя есть голос, начинай что-то делать, типа лишним не будет. И все, я такой, ну ладно, хорошо, прислушался, ребята начали помогать. Как-то меня вот в это погружать, и, соответственно, сам потихонечку начал вот как-то приобретать вот это вот в себе.
0: Окей. Кос, какая у тебя история?
3: Всем привет.
0: Здорово.
3: Меня зовут Илья. Кос. История. Музыкой занимаюсь уже, наверное, лет 10 плюс, вот так вот.
0: Ага, уж молодого, да, получается?
3: Ну, не то чтобы. Делится опытом, так сказать. Так же, как и, наверное, многие, начал с программы Fruity Loops, биты, и пошло-пошло-поехало. И вот дошел туда, куда дошел, пока что так. И...
0: Кос откуда взялось? Что это значит?
3: Кос? Это взялось, в армии меня так называли, потому что похож на космоса из бригады, типа, ну, так вот говорили. И все так и осталось. Кос. И решил сделать полный уже такой никнейм.
0: Хорошо, а как судьба вообще вас-то свела вместе? Давно знакомы или вот, знаете, на фоне творчества познакомились?
1: На фоне творчества. Я вообще Илюху очень давно заметил на просторах интернета, так скажем.
0: Ага.
1: Просто увидел его в видосах. И такой понял, о, еще парень наш, типа, тоже смотрю в Кубанке. Вот это такой, думаю, надо прислушаться. Все, начал за ним следить, добавился, просмотрел просто. И в какой-то момент, я говорю, вот увидел у него вот этот вот трек «Земляк». Все, меня начинает сразу же мурашить с него. И я понимаю, что я просто, и даже если я где-то буду выступать, я хочу, чтобы этот трек играл, типа, у меня. Я такой...
0: Ты увидел, это был готовый трек или какой-то сниппет, или
1: это,
0: кусок?
1: Это был кусочек, это был...
3: Демочка,
1: сырая демочка. Вот, и все, я ее увидел, я говорю, меня промурашило, я сразу же ему пишу, говорю, Илюх, говорю, давай по-братски сделаем фит, говорю, я вообще с удовольствием залечу. А Илюха как планировал-то его вообще в одного выпускать. У него было два куплета, припев, все вот это вот дело. Я говорю, Илюх, хочу заскочить. Давай хоть на припев что-нибудь добавлю, говорю. Но я хочу типа в этом треке поучаствовать, потому что мне было очень интересно именно залететь на этот трек. И все, я ему написал, получается, Илюхе. Илюха с кайфом мне ответил, причем достаточно быстро. Типа вот так и так, ну скажи, как это выглядит.
3: Ну да, Илюха написал, я говорю, да, давай. Я как раз, ну, смотрю, это то, что как раз нужно этому треку как минимум. Ну и мне самому было бы тоже интересно. И скидываю эту же демочку Лехе, получается, без, уже убираю свой второй куплет. оставляю ему как раз место.
0: Не жалко резать было?
3: Да, ну, блин, тут творчество же, да, мы, да, ну, как бы пробуем, что-то выдумываем. И Леха записывает свой куплет, и вот этот переход, который хорошо завирусился в соцсетях, и скидывает меня, типа, зацени. Я послушал, и вот они еще туда доиграли баянчик этот, да. И я такой, о-о-о,
0: и заиграло.
3: Вот это вообще круто.
2: Я предлагаю все это обсудить немножко позже, прервемся, а потом продолжим болтать.

0: Сахов, Дмитрий Лапиков. В гости к нам пришли Плута и Кос.
1: Всем вот привет.
0: Мы болтали про их трек «Земляк», который сейчас взрывает чарты. Совсем скоро тоже послушаем его. Если вы не зацепили, то и зацепите, собственно, вы. За счет чего успех такой случился, как думаете сами? Потому что я смотрел, просто народ же очень сильно поддерживает эту историю. Я смотрю комментарии, там просто что это за музыка? Вот типа вы сами как себе объясняете?
2: Я думаю, на фоне, наверное, сплоченности сейчас и народа, и на фоне того, что таких треков в целом, ну, не так уж и много.
0: Угу.
2: И когда человек его слушает, он, наверное, находит что-то вот ностальгическое где-то. Просто у нас же там и народный припев как раз на более современный бит, так сказать.
0: Mm-hmm.
2: Вот, и поэтому оно как бы, ну, ностальгию человека просто окунает и зацепило, наверное, этим, я думаю.
0: Я просто когда еще гуглил вообще, типа, Плута, мне вот выдает «Восходящая звезда казачьей эстрады». Что это такое? Ну-ка рассказывай, есть какие-то отличительные черты?
3: Слушай, ну вот то, что вот это вот все начинают писать, это, конечно, вообще не наших рук дело.
0: А, да?
3: Ну да, мы такого как бы, ну, не говорим за себя, мы просто двигаем как бы казачью культуру, казачью музыку, вот это вот. Во-первых, это мне самому нравится, это не образ, никак, ни в коем случае, что типа я такой решил быть казаком. У меня реально в роду есть казаки. Там по маминой, по папиной линии. И это просто все от большой любви к этой культуре вообще, в принципе. Там, в папаху, говорю, я ношу в обычный день. Это не сейчас я пришел, ее там одел, и все. Это просто от большой любви. И вот это вот все, что начинают уже говорить, это, конечно, ну, со слов людей уже, понимаешь, вот это вот, что типа, блин, слушай, красава, браток, говорит, давай, ты нашу культуру двигаешь, ты вот один из основателей, которых сейчас там, знаешь, вот это вот продвигает и делает это как-то шире, больше. Вот, соответственно, это все, ну, со слов людей вот так вот. А для меня это просто моя культура, которая мне нравится, которую я поддерживаю всяческим способом.
0: Ну, у вас же вот есть в треке такой народный фольклор, да, достаточно. Да. И вот Дим сегодня говорил, что как будто бы вы оппозиционеры Татьяны Крутуковой. У нее «Матушка Земля». Mm-hmm. И вот этим вайбом вы как будто ее двигаете немножко, нет?
3: Да, вообще с удовольствием, даже если получится это так. Но на самом деле это все, говорю, там вот этот вот, вот все вот эти вот хоры, это тоже к этому большая очень такая искренняя любовь у меня. Во-первых, откуда у меня это взялось? Это взялось, также говорю, от дяди, который мне включал в свое время музыку. Очень есть такой казачий хор, так скажем, «Терских mm-hmm. казаков», «Братина» называется. К сожалению, у них очень мало как бы слушателей, и мало кто о них знает, и это очень печально. Но вот эти вот ребят я очень много слушал, и, соответственно, весь вот этот вот постановка голоса у меня пришла именно оттуда. Я очень их много слушал.
0: Я видел как-то у тебя видос, где ты показывал «Мне 21 год,
3: да,
0: я гонюсь за трендами, мне 28 лет, и ты делаешь музыку сейчас такую, как делаешь». Как ты вообще пришел вот к тому, что такой, да, у меня в роду есть казаки, и ты стал это принимать к себе или вообще брать эту культуру?
3: Все пришло тоже с возрастом, типа, ну, со временем. Со временем, когда вот я носил реально там белые волосы, когда только вот здание, они лето начинали, это мой друг, uh-huh. очень близкий. Когда мы с ним начинали, я сейчас у него являюсь действующим танцовщиком до сих пор, и это один человек, который меня вот поддерживает очень-очень сильно в моем творчестве. И все началось как бы оттуда, вот с тех времен, когда реально носил белые волосы, и потихонечку начал узнавать за свою культуру, также от дяди с Ростова. Мне просто это начало очень сильно затягивать, и, как говорится, корни же все равно берут свое, если ты с ними вот соглашаешься, если ты добро даешь вот это внутреннее, знаешь, которое, что типа, да, я такой, я вот этот, и тебе это больше приходит, и все, и там раз поменял волосы, понимаешь, там раз я там всегда хотел усы отрастить, ну вот для какого-то как бы образ, и это наш, ну, стиль, понимаешь, вот этот вот, и он меня всегда притягивал, и мне очень сильно хотелось, там раз в какой-то момент я одел кубанку на голову, такой понял, блин, слушай, а чего я стесняюсь, понимаешь, и вот это вот как-то само, это не было такого, что я сидел дома, так, надо как-то открыть свой образ, как-то показать себя, что я казак, это просто вот откуда-то взялось, и я это начал потихонечку в себя брать, и все, и вот так вот получилось.
0: Что... Но меня просто удивляет, что, знаешь, у нас сейчас на мне французский или парфюм, и земляк в чартах. Как это работает?
3: Я тебе больше скажу, мне пока не дает вот этой, вот понял, но смелости сделать на мой французский или парфюм, вот это понял со своими усами. Я понимаю, что я бы мог нормально обыграть этот трек, еще усы, как всегда, вот это вот все в точку, но я такой думаю, не, я держусь, потому что у меня серьезно там в соцсетях, я вообще не пропагандирую какие-либо тренды,
0: я
3: у
0: понял.
3: Меня это самое крутое, я считаю для себя, что я сам себе тренд, по сути, у меня все связано только с моим контентом, то, что я делаю, я это и выкладываю, грубо говоря, в соцсети.
0: Плута и Кост у нас в гостях, мы скоро вернемся.

0: видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Так, выходное продолжается. Ребят, у меня вопрос, знаете, я вспомнил, где я вас видел. Я видел вас в детстве. В футбол играли, на Олимпиаду ездили. Где третий? Скажите, пожалуйста. Это просто мультик «Казаки». Вы очень хорошо подходите. Вам, правда, не хватает такого прям покрупнее. И раз вы вдвоем работаете, может, кто-то еще к вам присоединится. Потому что, ну, вы отлично впишетесь тогда в эту всю концепцию трех казаков.
2: Я прям сейчас сидел, понял, вспоминал, блин, что...
1: Где я тебя мог видеть?
2: До меня когда шло, реально, слушай, Слушай, по третьему пока не нашли, понял? Он так и в мультике остался.
3: Вакансия висит, если что, кстати, вот, ну...
1: Весовая категория от сталькита должна быть, да?
3: Как будто бы зря я худел на Бали, да?
1: Да, усы бы отрастил и все. А дальше что-нибудь вдвоем вы собираетесь делать, раз такой успех? Какие планы?
3: Ну, в планах есть,
1: Но это планы, как обычно, которые мы не рассказываем никому, да, еще?
3: Да если бы еще знать точно, как оно будет.
2: Мне кажется, а что там вот это, да, что-то скрывать, что-то это? Конечно, есть в планах сделать еще один какой-нибудь крутой проект, потому что, говорю, Илюха для меня очень талантливый парень, как и...
3: Взаимно.
2: Вообще просто, короче, талантливый парень, и это даже не за счет успеха там какого-то земляка вот этого, вот просто реально как будто есть варианты и охота сделать еще один совместный трек, и мы обязательно его сделаем, я считаю, что нужно это сделать, но сначала мы пройдем вот этот, вот знаешь, земляк сделали, надо сейчас сольно поработать, понимаешь, типа, у меня там сольно...
3: Чтобы люди ждали воссоединения?
2: Ну, конечно, даже не из-за этого, ты как бы понимаешь, что сейчас начнем вот это вот клепать, знаешь, вот словили вот этот вот прикол, и давай в нем типа делать. Да нет, неохота. Охота как-то вот сделали трек. Сейчас у Илюхи там сольник выйдет какой-то. Потому что были уже планы как бы давно. Никто не ожидал такого успеха от земляка. И, соответственно, там треки были уже готовы. Ну, и надо выпускать.
3: Сейчас, подожди, пока он не уснул. Илюх, что планируется у тебя? На чем работаешь сейчас? Сколько треков ты должен выпустить в ближайшее время? Или сколько у тебя в столе?
2: Все, я молчу.
3: Ну, в ближайшее время точно один. Потом
1: еще один.
3: Хорош!
1: Потом. Может, целый альбом?
2: Раскачиваем.
1: Наберется.
3: Да, ну короче, сейчас вот один выходит. Потом еще один.
1: Хорош.
3: А потом с Лехой.
1: А вот такая же история, типа про землячество.
3: Ну да, конечно, плюс-минус похожая история.
2: Ну, не землячество.
3: Ну, не прям, да. Но. В том же направлении, так сказать. Mm-hmm. То есть где-то чуть-чуть другой бит, конечно, чуть-чуть другой там посыл там и текст.
2: Вообще все другое.
1: Илья, ты сам ждал, что земляк, во-первых, к тебе присоединится, Плутов, ну вот как бы, может быть, кто-то, неважно, он или нет, и ждал ли ты такого успеха, или ты, ну, думал, сделаю трек, а там посмотрим.
3: Да, ну, смотри, я когда придумываю вообще песни, сначала беру в руки гитару изначально, на ней строю аккорды там, ну, какие-то свои уже рабочие, и придумываю мотив. Я всегда начинаю только с припева, потому что вот если я вот придумаю припев, не нравится, я даже не буду дальше делать, создавать бит, там, дописывать. Я вот так придумал, и когда я придумал этот припев уже, конечно же, я придумал слова и такой, потом поменяю, и не поменял. Ну, это было так, для... И, короче, придумал когда, и такой, блин, а как будто круто звучит. Прям зацепило меня. И отложил пока его, начал... У меня просто есть синдром демки, надо еще придумать. Начинаю придумать еще, и что-то все не нравится. И такой, блин, я что-то придумал, прикольно. А ну-ка, как там было? Такой раз. Такой, цепляет. И когда уже сделал бит... Я сначала, короче, напел своим голосом, получается, и через нейросеть сделал из него женский вокал, потому что я слышал женский вокал на припеве, и, ну, чтобы послушать, и такой, о, вообще круто. И тогда я понял, что, ну, в чарт он точно должен зайти.
1: Это у тебя было понимание?
3: Да, я сразу понял, что в чарт он должен зайти, я вообще на скорую руку попросил, просто мы гуляли с женой, я попросил ее снять видео, она сняла видео, выложил, и смотрю уже на реакцию людей, и там она тоже есть. И потом написал как раз-таки Леха, я такой, вот как раз-таки еще и Леха здесь очень хорошо пишется.
4: Вот через несколько мгновений мы послушаем...
1: Я просто предлагаю уже интро включить, тот самый трек, о котором мы все говорим уже полчаса. Леш, ну презентуй в двух словах.
2: Трек в двух словах. Земляк, Кос Плута, для души, для сердца, для вас.

0: Go.
1: Блин, круто.
2: Но нишка, ладно, молодцы. Но при этом, смотрите, у вас задача, когда создавали трек, была такая, как вы вот сейчас. 2 минуты там даже не прошло, сколько, ну вот 2 секунды. Вы подскочили, начали танцевать.
1: Да,
2: это важно, чтобы трек заставлял двигаться.
1: Или СММщица кричала: «Встаем, танцуем!»
3: Не-не-не, это просто они уже знают, что мы встанем и будем танцевать. Делают вид, что они там сейчас они порешали. На самом деле мы сами встали, мы сами.
2: Я думаю...
3: Да не, это самая неотъемлемая часть вообще трека, которая, чтобы она вот заставляла тебя подниматься.
0: Вызвать эмоцию, как минимум.
3: Да, да, да.
0: Чтобы трек был успешный, как минимум надо вызвать эмоцию.
2: Ну ты распелся сразу, а? И голос, да, немножко проснулся.
0: Немножко проснулся.
1: За эфиром обсуждали, кто где живет, и вот пришли к мнению, что когда карьера там стреляет и все на свете, все перебираются в Москву. Илья сейчас живет в Ростове, но там на Яндексе уже космос, 2 миллиона прослушиваний, Казах сейчас стреляет. Логичный вопрос, вот серьезно ли ты думал о переезде, и если да, то когда? Я как понимаю, ты сказал, жена, тебе же семью перевозить еще,
0: дети,
1: да?
0: Дети еще, да, у меня двойня, мальчик и девочка маленькие, да. И... надо их обязательно перевести, да, без них, конечно, я тут уже мне тяжело 4 дня здесь, я уже хочу домой. И придется их перевести, да, ну, задумываюсь пока что, да, в ближайшее время надо будет переехать.
3: Как говорится, брат, на все воле Божьей.
0: Да, да, потому что мы еще там планируем и то, и другое.
2: И пятое, и десятое.
0: Да, и поэтому надо быть здесь.
1: Окей.
0: Да.
1: Кост Плута у нас в гостях, скоро вернемся.
4: Выходное. Реклама.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер LG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, LG X50+, уже отличный повод. Кроссовер LG X50+. Моя движущая сила. LG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте LG.ru.
7: Стиральную машину «Горения» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
10: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
12: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
13: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: Выходного шоу Астахов и Лапиков на месте. Косы Плута у нас в гостях. Вот разговаривали мы с вами про казаков. Казаки, это же неотъемлемая часть, они же всегда на конях, так?
1: Ну, да.
0: Есть, ну, как минимум, есть такой стереотип устоявшийся. Да. Я это веду к тому, я видел, что ты там права получаешь на байках.
1: Да.
0: Расскажи, что, какой этап, как ты залетел в эту историю?
1: Именно на байк сейчас?
0: Да.
1: Да, мне все время хотелось сдать на права, понял? Но все время отсрачивал вот это вот, типа, да, когда будет время. И сейчас я просто вот со всем вот этим вот сейчас, что происходит, я понимаю, времени больше никогда нормально не будет. Типа, уделить этому время. И все, я просто вот взял такой момент вот этот вот выбрал. Мне очень сильно помогла моя подруга, так скажем.
0: Халва Лера?
1: Да.
0: Салют,
1: да,
0: тебе большой.
1: Да, Лера помогла, сказала... Блин, я вот занимаюсь, я у нее видел, и все, вот понимаешь, как вот, когда это нужно.
0: Угу.
1: Все так легко получилось.
0: А ты сдал уже или нет?
1: Нет, я сдаю на данный момент. Вот у меня завтра пойду, обучение будет.
0: Насколько сложная история?
1: Слушай, да не сложно. Для меня, наверное, всего будет сложнее сдать, скажи, вот я билет еще сучу.
0: А, я понял, правильно.
1: Вот это вообще парево.
0: Угу.
1: Я прям вот не могу из этого, понимаешь? Но делаю, изучаю там что-то, раз в машину сел, почитал, посмотрел, тому подобное. А вот сесть за руль, я очень легко обучаем вообще, в принципе. Из-за этого я раз что-то понял. И мне просто, если мне интересно, я хочу добиться какого-то, понимаешь, в этом результата. Из-за этого я как бы сейчас спокойно сдаю. Вроде все получается, слава богу, все хорошо. Ну вот говорю, единственная моя, надеюсь, единственная будет проблема, это то, что мне надо будет теорию сдать.
0: Илюх, у тебя какие отношения с железными конями?
2: С железными, да пока никаких, у меня только на машинах.
3: Mm-hmm. Просто категория А, это ошеломительно. Поэтому, понимаешь, до этого нужно еще дойти.
1: Он прям готовил это, что сказали.
3: А какие планы вообще? Вот смотрите, у нас осталось не так много времени. Земляк, получается, месяц прошел. Дальше, что у вас
2: сегодня
3: до конца?
2: Сегодня день рождения трека.
3: Да, сегодня 11-е?
1: Да.
3: А, точно.
1: Месяц.
3: Поздравляем вас. Что дальше? До конца этого года, на следующий год какие планы? Вместе, по отдельности?
0: Все, что можно анонсировать, фигачите прямо сейчас.
2: Ну, я думаю, что в начале следующего года как раз-таки совместный трючок, да?
1: Может, да, вначале сделаем. Здесь сейчас вот этот год пройдет, мы это сделаем. Добьем своими какими-то треками. У меня на данный момент еще должно быть случиться два фита. Как раз это с Настей, вот, которая девочка сейчас на фите, которая у нас с косом. Вот, у меня с ней отдельно будет трек тоже. Это единственный человек, наверное, из всех соцсетей, который мне с личным обращением по видео написал: «Хочу трек с Плута». И вот это все вот так вот закрутилось, и в какой-то момент я сказал: «Настя, залетай к нам на трек, ты можешь нам спеть вот эту вот тему?» Не было, знаешь, каких-то там ожиданий, что так и так взлетит. И я сказал: «Ты споешь?» «Спою». Все, она спела. И я ей пообещал, что мы с тобой обязательно сделаем совместный трек. Соответственно, следующий трек, это будет с Настей у меня. Тоже в стиле земляка сделал. Ну, надо поддержать еще эту тему, так скажем. Дальше я очень сильно хочу выпустить трек с Хлебом, который у меня тоже обязательно выйдет.
0: Хорошо.
1: Он должен был следующим выходить, но, говорю, вот на всей этой почве мы решили чуть-чуть его отсрочить. И, так скажем...
0: Он уже готов? Все готово?
1: Он, да, он уже готов, и все почти сведено до конца. Там реально только за контентом надо осталось понаблюдать, чтобы поснимать вот это вот. Но, говорю, всему свое время. Концерты, у меня ближайшие концерты первые сольные появились.
0: Кайф.
1: И 21 числа, это где у нас? Тюмень. В Тюмени будет 21 числа концерт. Кто нас слушает сейчас из Тюмени, ребята, всем привет. Обязательно приходите 21 число. И 22 число, это у нас... Тобольск. Будет концерт, сольный концерт. Соответственно, покайфуем.
0: Ждем.
1: Покайфуем, сделаем. Супер. И земляка сыграем, и кто там слышал.
0: Ребят, если что, он еще и сальто умеет делать.
1: И еще и сальто умеет, и шашки покрутим, и потанцуем. Говорю, все, что хотите. И, короче, все будет.
0: Кос, рассказывай, что у тебя там по наработкам?
2: Да, таких дальних планов еще, конечно, нет. Ну вот.
3: Следующий ближайший трек.
2: Следующий ближайший трек, да, он уже есть.
3: Сольный.
2: Да, он сольный. И практически уже готов. Вот уже наснимали видео на него мы. И скоро буду показывать своих.
0: И еще ничего не показывал?
2: Еще не показывал.
0: А может, там кусочек исполнишь, если он там позволителен?
3: А у нас времени не так много.
2: Ну
3: да,
1: да, это не так.
3: Ну давай,
1: это...
3: давай, ладно.
0: Давай, жги.
2: Так, надо вспомнить его и поехали. Припевчик, да?

0: Хорош, ждем премьеру. Кос Плута.
1: А подожди, а концерт это у тебя будут?
2: Пока, пока только сейчас
1: пока релизы. У тебя переезд.
2: Пока релизы,
3: мы
2: переезд.
3: На самом деле ждем. И хотел тоже обратиться. Ребята, кто из Ростова, если у вас есть какие-то друзья, которые могут нас пригласить, обязательно приглашайте. Мы подтягиваем друг друга и делаем
2: совместные
3: треки.
2: В Ростове мы дадим какого жару.
3: Потому что на самом деле очень сильно помог треку вырасти. Это, конечно же, наш любимый Ростов.
2: 100%.
3: Спасибо большое городу. Ростовская область. Мы вас обожаем и вас любим. Спасибо вам большое, что вы так сильно топите этот трек вверх.
1: Ну, на этом, я думаю, и закончим. Плута, Кос, Макс Астахов,
4: Дим Лапиков. Всем пока.
3: Всех обнимаем.
1: До свидания. Пока.
5: Максимально выходное шоу. Выходное. Новое. Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они видят...
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд.

0: Подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
1: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: Только 10 и 11 октября Регинас открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.
3: Услышь весь радио. Новое.

0: www.radio.ru. Новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым, антонимы, на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то

0: Один бренд, один ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акции действуют до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 18+.
0: В Магнитогорске 5. Новое радио.
3: Веселый был эфир, и в таком же ритме продолжим. Суперхиты, суперновинки в ближайшие 20 минут вообще без паузы рекламы. Ну и я остался здесь один. Дмитрий Лапиков у микрофона. Тебе классного воскресенья.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
2: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

Авторадио и Зион Мьюзик представляют. Завтра в 18.00. Музыкастинг. Финал конкурса. Участвуют. Все еще я люблю тебя. Настя Гладилина.

0: Смотри, слушай, голосуй на новом.
1: Завтра в 18.00. Музыкастинг. Финал.
0: Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте.
1: Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
8: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Сбербанк.ру 0+.
9: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
4: ОКО представляет.
5: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
6: Простые военные учения.
4: Главный сериал года в ОКО.
7: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
8: Я про это написать хочу.
4: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОКО. 18+.
9: Шапка, носки, еще шапка.
10: Мам. Я на 2 дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
12: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

далекий город, магистрали и дома. Гусары в окнах, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: Быть счастливым. Это Артик и Асти прямо сейчас в эфире нового. На этом, я думаю, мы попрощаемся с тобой. Дмитрий Лапиков был за старшего. Мы сегодня обсуждали, кстати, сколько денег нужно давать своим детям. Тема хорошая. В следующие выходные предлагаю обсудить, сколько должна быть разница в возрасте между девушкой, женщиной и парнем, мужчиной. Девчонки, к вам будет больше вопросов. Напомните мне на следующей неделе. Дмитрий Лапиков, пока. Все. Классного тебе воскресенья.
1: Реклама. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
2: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru 18+.
4: Хей, народ! В Регина

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.

0: Высшая лига, новое радио, Астахов и Емельянов. Два ведущих одного хит-парада, который каждую неделю радует вас последними сводками о музыкальных достижениях наших любимых и ваших любимых, надеюсь, артистов.
1: Золотая двадцатка, начнем с 20-го места. Там у нас Мари Краймбрери с треком «Давай не ждать», который уже 25 недель находится в нашем хит-параде. Она, коллеги-журналисты спросили у Давы, а что по совместке с женой-то? Планируется ли? Он ответил, что периодически действительно думают об этом, но свободного времени настолько мало, что Дава вместо совместной работы над треком предпочитает просто провести время с женой. Плюс он не хочет выезжать на имени Марии.

Мари Краймбрери. Тут у нас идет музыкастинг полным ходом. И журналисты приезжают и задали вопрос мне, Макс, накануне. А вот насколько важно правильно выбрать псевдоним в начале пути артисту? И зависит ли от имени успех дальнейший? Я сказал, нифига не зависит. Вообще, я раньше думал, что зависит. И я говорю, опытные дядьки-продюсеры всегда будут говорить, что вот нет, это имя не покатит, нужно взять другое имя. Но реально, если музло хорошее, вот хоть горшком себя назови, какая, потом все привыкнут, и знаешь, под этим брендом будут продавать еще мерч. Вот как с Мари Краймбрери было в начале, все говорили, блин, что это за имя? Никто выговорить не мог, ни журналисты, ни радиоведущие. Сейчас все выучили наизусть, и все нормально, все в порядке. А продолжает с именами экспериментировать и следующий участник нашего шоу, певец Джонни, 30-летний артист, напомню, настоящего имя Джахид Гусейн Ли. Он своих поклонников удивил неожиданной публикацией. Он разместил фотку паспорта российского, в котором указано новое имя и фамилия. Массимо Торричелли. Представляешь, что там набил? Массимо Торричелли. Все остальные личные данные закрыты, были черными полосками, непонятно, его паспорт, не его паспорт. Все начали гадать, он что, имя сменил или просто прогревает какую-то там, я не знаю, коллабу или еще что-то. Но мне кажется, что и Джонни-то не очень-то его родное имя. Посмотрим, чем это закончится, к чему это приведет. Джонни Федук с песней «Лето». 19.

0: Как говорится, у нас Россия — это суперфутбольная страна, но я, к сожалению или к счастью, не слежу за футболом от слова совсем. И все новости...
1: А кто тебе сказал тогда, что Россия — это суперфутбольная страна?
0: Ну, знаешь, это же в каждом дворе...
1: Старая шутка есть о том, что прекрасная погода, плюс 25, солнце, идеальный газон. Ага. В общем, все, как всегда, против сборной России по футболу.
0: Хорошо. Но вот благодаря Моту, например, я узнаю все новости из мира футбола, потому что этот человек заядлый футболюга и часто что-то постит на эту тему. На этот раз Матвей выложил пост, где рассказал про Ламиля Ямаля и Майкла Алисе. Это главные претенденты на золотой мяч и все возможные футбольные трофеи в ближайшие десятилетия. Вот такое мнение у Мота.
1: Ямаль это крутая звезда, новый такой барселонский Месси. И, конечно же, сейчас есть несколько футболистов, которые претендуют на золотой мяч. И недавно был матч между как раз Испанией и Англией, в котором считалось и определиться, собственно говоря, обладатель этого мяча, потому что там столкнулись Ямаль и Кейн, которые тоже, в свою очередь, претендуют. Ну, вообще, интересные футболисты сейчас. И, казалось бы, знаешь, когда эпоха Рональдо и Месси уходит, и такая небольшая грусть-печаль, и появится ли кто-то? Появляются, всегда появляются новые звезды.
0: Баиндиа, в чем от Шаде?
2: Вы с

0: Группа «5 утра» продолжает наш хит-парад. И ведь, между прочим, это не только Макс-коллектив. Это же еще и семья. И историческое событие в этой ячейке общества произошло именно в эфире «Нового радио». Да, несколько месяцев назад ребят приходили на шоу «1+1». И, несмотря на то, что они уже достаточно давно официально зарегистрированы, оказалось, что предложение никогда не было сделано.
1: Да, ну.
0: И вообще непонятно, как без предложения они в ЗАГСе оказались. Но вот так вот получилось. И это случилось именно в утреннем шоу «1+1». Он выступил с предложением руки и сердца.
1: Круто.
0: Дорогая любимая женщина, наконец-то, спустя 9 лет, я готов, решился на то, чтобы ты была всегда со мной. Ты согласна? Спросил он. Да, сказала она. Аллилуйя! Ну и дальнего плавания этому кораблю, как говорят ведущие церемонии в ЗАГСе. 5 утра, улетай!
2: 17.

0: нас же на этой неделе вовсю идет 9-й сезон «Музыкастинг».
1: Да, идет.
0: Невероятный проект, который открывает новые возможности для молодых артистов. И одним из членов жюри является Звонкий.
1: Да, он был у нас в понедельник, это я точно помню. Вообще, его присутствие очень важно, потому что он, ну, такой музыкант до мозга костей, и он знает эту профессию не только со стороны микрофона, когда он поет свои песни, но и со стороны самого продюсера, ведь он как аранжировщик очень крутой человек.
0: Я заглянул в наши социальные сети, и там Звонкий как будто бы супер жесткий член жюри. Аранжировка не та, исполнение не такое. Где-то он сказал про песню «Вата ватная». Вот насколько Звонкий жесткий?
1: Из всех он был достаточно мягок и деликатен, но в то же самое время и профессионален, и просто высказывал свое мнение.
0: Угу. А вы прямо сейчас можете оценить хит Звонкого.
1: И поставить ему оценку фиговую.
0: Красота.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Новое — это вот это.

0: высшая лига, новое радио, осень. Осень — пора такой, знаешь, ностальгии, Макс, и немножко такой грусти, что ли, да? Грусти по упущенным возможностям. Вот Тиму Белорусских надо спросили, вот о чем он в своей жизни сожалеет. Ты знаешь, о чем? Он вспомнил свое детство, и в юности, вот буквально, проведя лето у бабушки, он не обменялся контактами с ребятами, с которыми успел сблизиться. И с тех пор общение не возобновилось. Когда я однажды провел лето у бабушки, это было последнее лето, когда мы гуляли с ребятами. Вот, и не обменялись контактами, и больше не общаемся. Ведь это на самом деле печальная история, потому что в детстве, в юности тебе кажется, что жизнь бесконечна. Ну как же мы еще встретимся? У меня в пионерлагере была такая история. Мы с одним парнем подружились, ну просто мы были Петров и Васечкин. Ага. Не разлей вода. А потом смена закончилась, ну пока-пока. И все. И больше никогда. Вот эта история. Ребята, не разворачивайтесь, не уходите просто так. Возьмите телефончик. Помните вот это замечательное? С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. Всей кровью прорастайте в них. И уходя навек, прощайтесь. И уходя навек, прощайтесь. И уходя навек, прощайтесь, когда уходите на миг. Тима Белорусских. Мысли.
1: 15-е место.

0: На 14 месте у нас Beowulf с треком «Феникс». Это, между прочим, 24 недели в нашем хит-параде. А я вот недавно, благодаря Лере, узнал про такой замечательный сериал, как «Гангстерленд».
1: Она недавно... Да, классно. Я только что закончил смотреть.
0: Первый сезон?
1: Да, я второй еще не смотрел. Я сейчас только что добивал второй сезон «Джентльменов».
0: Угу. А вот она как раз-таки начала смотреть второй сезон, и я такой, вау, что это такое посмотреть. Ознакомился, мне понравилось. И для тех, кто не знает, там в главных ролях снимается Том Харди, которого мы привыкли видеть в амплуа актера. Но, как оказалось, этот парень еще и рэп пишет с 14 лет.
1: Да, он поет, он выступает, он реально музыкант, он вообще очень разносторонний человек. А сейчас еще будет с ним выходить ремейк моего любимого фильма с Микки Рурком и Доном Джонсоном, Харли Дэвидсон, «Ковбой Мальборо». Честно говоря, я жду с замиранием сердца, потому что, с одной стороны, каст клевый, Харди великолепный, но святое, на мой взгляд, трогать очень и очень опасно. Ну, блин, посмотрим, что получится.
0: Возможно, как и «Феникс» у Беарвульфа.
2: 14 место.

Ребята из группы «Градусы» как-то спросили, как написать хит. Ну, вообще, мое личное мнение – никак. То есть ты не можешь спрогнозировать, получится у тебя хит или нет. Вот что Пашков сказал. Когда ты пишешь и вкладываешь в строки частицу своей души и личной истории, тогда песня цепляет многих людей. Например, «Режиссер» был написан в далеко не самый благополучный период моей жизни. А песню «Голая» я написал в состоянии глубокой влюбленности. Искренность всегда находит отклик. Та же самая история приключилась и с нашим новым треком «На ресницах». В нем я тоже постарался ухватить то хрупкое, почти невесомое состояние, когда эмоции буквально витают в воздухе, и мне безумно приятно, что эта интонация нашла много слушателей. А подтверждение тому присутствие уже в течение 16 недель в нашем хит-параде «На ресницах».

0: Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей, установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
4: ОККО представляет.
5: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
6: Простые военные учения.
4: Главный сериал года в ОККО.
7: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
8: Я про это написать хочу.
4: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
9: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
10: Интернет для женщин woman.ru.
9: 18+.

0: всех счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
3: 18+.
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Каким будет дом Мельникова после реставрации? Как связаны Мейерхольд, Таиров, Додин и Боровский? Как иностранцы-коллекционеры изменили советский андеграунд? Читайте в газете об искусстве The Art Newspaper Russia. Все, что нужно знать о событиях художественного мира в России и за рубежом. Оформляйте подписку на сайте газеты. А также читайте еще больше новостей о выставках, музеях и арт-рынке на theartnewspaper.ru. 18+.
7: Новое радио.
8: Всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига. Роман Емельянов, Макс Астахов. И мы едем дальше. 12 место. Халифлейм, Айова, Доус, трек «Ловлю». К сожалению, они теряют одну строчку на этой неделе, но дела у ребят продуктивные. Вот, например, в середине сентября Доус вместе с коллегами-артистами сняли дом и укатили в него. Там они устроили музыкальный кемп и 3 дня делали песни. Итог прост. 6 песен создали. Улов как будто бы отличный. С тех пор новостей особо не было, но сегодня он опубликовал сниппет. Новый трек называется «Остров», и он уже в сети.
9: А это будет что-то оригинальное или, как всегда, заимственное?
8: Может быть и так, а сейчас «Ловлю».
10: 12 место.

Клава Кока и Джонни с песней «Журавли» в продолжении нашего чарта. Дима Масленников и Клава стали ведущими реалити-шоу на СТС. В Таиланде будет это сниматься, «Три острова» называется. Нам поступает много предложений, но «Три острова» — первое шоу, которое мы поверили, говорит Клава Кока. При этом никогда не была ведущей экстремального проекта, не жила возле моря целый месяц, а здесь есть возможность побыть у океана длительное время, поработать с любимым мужем и получить вдохновение для большого сольного концерта. Для меня «Три острова» — определенно выход из зоны комфорта, так что приехала за новыми эмоциями. Что за шоу будет, значит? Там, значит, три команды в каждом выпуске. Команда звезд, команда блогеров и команда зрителей. Они сражаются за право жить на одном из трех островов. На одном острове типа шик-блеск, все комфортно, все круто, все включено, сервис, все дела. Которые второе место занимают, видимо, в каком-то конкурсе. Они отправляются на остров рыбаков. И они живут как местные, зарабатывают на еду. А вот проигравшиеся оказываются на острове сумрака, где им предстоит столкнуться с собственными страхами и добывать пищу. Как бы до каннибализма не дошло. На самом деле, честно говоря, меня уже все эти шоу поддостали. Мне кажется, что пришло время, чтобы появлялись какие-то проекты, которые несут что-то такое доброе, искреннее, честное. Вот эта вот история, когда все жрут тараканов на каком-то необитаемом острове. Ну, уже где-то вот здесь вот. Но Клава Кока поверила. Посмотрим, чего из этого выйдет. 11.

0: я вот в последнее время наблюдаю интересную тенденцию. Наши российские бренды одежды, которые мы видим практически в каждом торговом центре, начинают развивать новые направления. Например, у этого же бренда появляется премиальная линия, и вот как раз-таки артистка, которая находится у нас на 10-м месте, Сивиль,
1: так,
0: недавно стала лицом новой главы премиальной линии одного из таких брендов.
1: Так.
0: Вот уверен, что у них в ближайшее время что-то по-любому будет с бриллиантом.
1: Ну, раз они накопали денег на участие такого артиста, у них уже все неплохо. Впрочем, знаешь, иногда есть такая схема revenue share. И артисты начинают сотрудничать не за гонорар какой-то, а за процент от возможной прибыли. То есть вот они входят как бы своим лицом, и дальше, если компания начинает зарабатывать, то там 10-15% в течение какого-то срока действия договора они получают. Может быть, здесь такая схема. Посмотрим.
2: Десятое.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02.
4: Субтитры.

0: 927 938 2003.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Колготки для ваших прекрасных ножек, чтобы пройти им сотни дорожек. Чтобы в тепле и спокойствии быть, колготки вам срочно нужно купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Гламур Битула 70 Ден» 199 рублей. «Гламур Велюр 70 Ден» 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Плейсу 7 лет.
3: Плейсу 7 лет.
4: Плейсу 7 лет!
5: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
6: Радио.

0: Высшая лига «Новое радио». С вами Астахов, Емельянов и Лирик. Один из членов жюри музыкастинга, который 9-й сезон стартовал в понедельник. Всю неделю у нас полуфиналы, в понедельник финал. И, конечно, кроме участников, полуфиналистов, очень интересно наблюдать за как раз жюри, за тем скандальным, так сказать, атмосферным облаком, которое скапливается и сгущается в нашей студии. Всякое бывает, бывает очень смешно. И Лирику спасибо большое. Вот, кстати, сегодня у нас хит-парад закончится, и буквально почти сразу начнется очередной полуфинал. И сегодня у нас очень интересная компания в студии соберется. Филатов и Кэрос, от них всегда жди чего-нибудь интересного. Mm-hmm. Акмаль, Денис Клявер, Нилетто и Севиль. Так что сегодня будет очень интересно. 18:00, 4-й полуфинал музыкастинга. Но это, конечно, если вы не слушаете нас в повторе в выходные. Прямо сейчас Лирик аутентичная.
1: 9-е место.

0: А Юля в одном из интервью закинула новую интригу. Есть некоторые планы на будущий год. Готовится интересный проект с классным артистом, за которого она болеет. Журналисты предполагают, что это, например, NK.
1: NK?
0: Угу.
1: Интересно, а что у них может быть?
0: Ну, хит «Гламур»,
1: так,
0: который был у Юли, очень много,
1: да,
0: различных моментов, что-то у них может заколупироваться.
1: У меня очень много знакомых было на питерском концерте «Зиверт», и все в восторге. Все,
0: да,
1: говорят, что это, конечно, одно из самых крутых шоу, которое у нас сейчас присутствует, но как бы там видна командная работа. Знаешь, бывают вот концерты разные. На чей-то приходишь, и там главенствует личность артиста, а где-то вот такая вот командная. Вот говорят, прям вот наш Майкл Джексон «Зиверт». «Газ».
2: 8 место.
3: Все мы изначально чайники с

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: 7 вечера в Магнитогорске.

0: Высшая лига, новое радио, Макс Астахов, Роман Емельянов и Мэри Гу. Конечно же, любой человек, занимающийся активно той или иной профессией, время от времени должен, ну, менять пейзаж за окном, как-то отвлекаться. Вот ты, Макс, как отвлекаешься? Вот у тебя какое хобби? У тебя вообще хобби есть какое-то? Ты, не знаю, может, марки собираешь или лего там перед сном? Что у тебя?
1: Каждое лето я на площадках на баскетбольной, каждую зиму я на сноуборде.
0: Ага, а что ж ты делаешь осенью и весной?
1: Грущу.
0: А вот Мэри Гу не грустит. Она, когда у нее там такое, знаешь, ипохондрия, и нужно как-то развеять мысли, она играет в приставку. Говорит, я играю в приставку в самой примитивной игрушке. Вот сейчас проходили Человека-паука. Вау. Не слежу за трендами и новинками, я не геймер, но иногда люблю взять геймпад и позалипать во все подряд. Для меня это своего рода перезагрузка мозга. А я сейчас Resident Evil добиваю, блин, 4-го.
1: Нормально.
0: Ну, там, конечно, сложно. Там так сложно бывает. Просто иногда, вот когда доходишь до главного босса, то есть сама игра более-менее нормально клеится. Я, причем, не на легком уровне играю, на нормальном. Но когда доходишь до босса, иногда по 4 дня, по 5 дней с ним мучаешься. Катастроф. Поэтому я понимаю, Мэри Гу выбирает что-то такое типа Тетриса. Настоящий.

0: Gayazov Brothers, их песня «Санта-Лючия» у нас на 6-м месте. И вот эта песня для фанатов братиков Gayazovых стала настолько культовой за такое короткое время, что один из айтемов их нового мерча стала футболка «Санта-Лючия». А еще мне понравилась история с тем, что парни собственноручно подписывают все свои автографы. Ну, как обычно бывает у многих. Распечатали карточку с готовой историей и подсунули.
1: Да, это тренд такой. Вот сейчас Новак Джокович, когда приехал в Китай играть открытый чемпионат в Пекин, он сделал специальную такую печать, сделал свое имя Джоко. Есть, оказывается, такой иероглиф Джоко, он прям есть в китайском языке. И вот с этой печатью, собственно говоря, автографы раздавал. Я думаю, ну, с одной стороны, вроде бы прикольно, а с другой стороны, насколько клевее, когда там на какой-нибудь мячике или ракетке расписался своей рукой. Gayazov Brothers, Санта-Лючия.
2: 6-е место.

0: У нас сейчас трио в нашем хит-параде. И я считаю, что при представлении одного из участников этого трио все должны просто встать. Ну, потому что, ну, уровень почета и уважухи к этому чуваку. Ну, сами подумайте. Человек, который вошел в Книгу рекордов России. Угу. Как самый молодой артист, который провел сольную программу на большой спортивной арене в Лужниках. А еще некоторые СМИ сейчас утверждают, что он является самым высокооплачиваемым артистом в России на данный момент. О. Понимаете, да? Где-то там перевернулся Григорий Лепс и Стас Михайлов, понимаешь? А это Ваня Дмитриенко в столь юном возрасте, а с ним в компании Мальбека Сюзанна, вновь соединенные. Отражение.
1: Пятое место.

0: Мне вот недавно попалась вырезка шоу, в котором артисты перепевают хиты друг друга. Так. Там Арбенина и Токсис поменялись песнями. А одним из членов жюри был Акмаль. Парень честно признался о том, что не знает ни одной песни Токсиса. Я, если честно, на самом деле не представляю, как такое возможно.
1: А я прикинь, мы с ним приблизительно на одном уровне находимся.
0: Ну вот в эту же секунду его отчитала Юля Гаврилина. Мол, ты тоже молодой артист, ты в жюри, мог подготовиться и вообще знакомиться с творчеством артиста.
1: Когда тебя отчитывает Юля Гаврилина, это, наверное, вот... И тут, казалось, но снизу постучали, понимаешь?
0: Я это к чему? Вот у нас на четвертом месте Акмаль и песня «Любовная», а еще сегодня Акмаль у нас в музыкастинге.
1: Да. Что скажет Юля Гаврилина? Интересно, кто это вообще?
2: Четвертое место.
3: Поди в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ну что ж, друзья, мы добрались до пьедестала почета. Сейчас будем вручать бронзовые награды. Их получают Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Артисты, но и хорошие родители. Я очень часто со стороны наблюдаю, и с Полиной очень часто. Это человек, которого я чаще всего встречаю в залах ожидания в аэропорту, когда мы летим куда-то в отпуск. Ну, видимо, школьные каникулы совпадают, и она всегда с семьей, всегда это очень такой дружный коллектив. И вот Сергей Лазарев тоже на днях продемонстрировал у себя в соцсетях кулинарные способности старшего 11-летнего сына, который приготовил для отца ужин к его возвращению с работы. А понимаешь, вернулся он с работы не рано, да, когда съемки там или концерты заканчиваются, но это уже ночь ночная, и тут 11-летний ребенок зафигачил макарошки, понимаешь, с помидорами, с курицей, и говорит, сейчас на ночь буду есть макароны.
1: Нормально.
0: Но он должен объяснить ребенку, что папа так без работы останется, потому что работа у него не только благодаря вокалу, но и все-таки кубиком на животе, а если макароны жрать на ночь, то скоро в зону риска Сергей попадет. Хэппи-энд.

0: на новом радио. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
2: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.

0: Всем привет, это Высшая Лига. Здесь Роман Емельянов, здесь Макс Астахов. И мы подошли к самой вершине. Второе место — Айова с песней «Мы». Я на самом деле привык к тому, что существует огромное количество музыкальных людей, которые могут играть на все возможных музыкальных инструментах. Я видел, как люди играют на бокалах, на трубах, на мусорных ведрах.
1: И на нервах.
0: И на нервах в том числе. Но чтобы на платье играли, я такого никогда не видел. Айова недавно выложила видос, где она в металлическом платье подпрыгивает. Этим действием она создает бит. Все элементы этого платья начинают звенеть, и она как раз-таки поет песню «Мы». Выглядит безумно круто.
1: А есть артистки, у которых данные гораздо более выдающиеся, там, третьего, пятого размера данные музыкальные. И если бы они подпрыгивали, то звука было намного бы больше. А Мудрик принес, кстати, нам во Фрешток на Дэйси на новое радио новую аранжировку вот этой самой песни с оркестром. Не все, наверное, Фрешток это слушали. Давайте сейчас просто такую подмену совершим и разочек послушаем вот этот вот самый новый аранжемент.

Ничего не изменилось у нас на самой вершине хит-парада. Здесь Баста, «Моя Мишель». Солистку группы «Моя Мишель» как-то спросили, что бы она переиграла, если бы вернулась назад в свои 20 лет. Она ответила: «Это путь. И у меня он занял много лет. Я не стала бы ничего менять. Нельзя ускорить цветение. Сначала нужно много всего взрастить». Почти хоку получилось, да, интервью. Да и чего менять, когда ты на первом месте хит-парада нового радио с песней «Если я буду танцевать». Первый.

0: Креста, моя Мишель, если я буду танцевать, лидер нашего чарта. С вами были Макс Астахов, Роман Емельянов. У меня короткая пауза, и я в студию снова бегу, потому что у нас очередной четвертый полуфинал музыкастинга 9.0. Если вы слушаете наш повтор в выходной день, ну, есть такие ценители, которые уже хотят на расслабоне, уикенд, то, ребят, не пропустите, все завтра, в понедельник тогда. Финал? Финал. Ну, ребят, в любом случае, мы понимаем, что с понедельника по пятницу полуфиналы, а в понедельник финал. Все начинается в 18.00. Мы с вами прощаемся. Покеда.
1: Пока.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
8: 18+.
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Шапка, носки, еще шапка.
17: Мам. Я на 2 дня еду.
16: Именно.
18: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
19: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только. В режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: Залетай.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66. Новое на новом. Женя Тихомиров и «Комнаты культуры». Нравится. Молчать о тебе с тобой. Женя Тихомиров и «Комнаты культуры». Нравится.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах.

0: is the answer.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Браун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.

0: залетай.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
6: Новое радио.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 1+1.

0: Смиритесь. Реклама. Реклама. Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины на двоих. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
9: Вы – владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Новое радио. Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
3: Новое радио. Слушай.

0: реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2020. 26 года. 18+.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02.
6: Субтитры

худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьких.

Радио Изион Мьюзик представляют. Завтра в 18.00. Финал конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг. Будущую звезду определят

0: слушай, голосуй.
1: Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте.
2: Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
5: Интернет для женщин woman.ru.
4: 18+.
6: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
7: 18+.
8: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: Только 10 и 11 октября Регинас открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
3: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.

0: Supernova.ru. Супер. Новое радио.
1: Заходи без причин говорить о том, о чем нельзя.

0: сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Псссс, Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет! Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое это...

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антоний.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе.

0: Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 18+.
1: Новое радио.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: пройдусь по нам мурашками, на чуть-чуть или на всю жизнь.
1: Новое на новом.
2: Всем салют, это группа Gayazus Brothers. Слушайте наш новый трек «Топливо» на новом радио.

раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов.

0: Weekend.
1: Новое радио. Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02.

0: Залетай.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Хей, народ! В Регина!

0: Только 10 и 11 октября Регинос открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.

0: Рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение «Озонбанк». Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Реклама. Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была... хорошие истории. Купить новое или с пробегом – это Авито авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Новое радио.

Радио и Зион Мьюзик представляют. Завтра в 18.00. Музыкастинг. Финал конкурса. Участвуют. Все еще я люблю тебя. Настя Гладилина.

0: Смотри, слушай, голосуй на новом.
1: Завтра в 18.00. Музыкастинг. Финал.
0: Подробности на сайте muz.nuradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио. Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: что было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов в вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
4: Новое радио.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50 от 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50 комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей, установленной РРЦ при оплате собственными средствами сдачи автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: кричал, что в жизни все не случайно.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Yo. Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

Радио Изион Мьюзик представляют. Сегодня в 18:00 финал конкурса новой музыки исполнителей Музыкастинг. Будущую звезду определят слушатели.

продюсер Денис Сатаров. Музыкастинг. Финал. Кто получит записи релиз сингла, его продвижение и создание муд-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое, покажет Музыкастинг. Сегодня в 18.00 в прямом эфире нового. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте muz.nuradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте.

последним доподонком отогрел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.